0: мне чуть-чуть музыку.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

гребаный бардак в голове, непогода. Собери себя, мудак, он от логова сброда. Твои мысли бумеранг, шатапы. Это свежий бодр, то безнадежен. Я больной чувак в поисках антидота. Будто не жилет, согревает забота. Не под виде боба, хаджимая за работу. За любовь, за кого-либо дарить эти ноты. Мне